на мінки до мунун танж. Фам цака, цирюзе я фарам фана наурат сенгарити. Фам андалу, фенми до мунун танж. Фазима мусча пуна димант, ма арча мандак сей. Уанаузе фатуран сатан, амфа сарандатсу сакаразан. Мету заламату лемна, мету фитундратена малуту, на фарацина циталана, казатин, лаца каваном ран супристи, афакамана дионау, афакамана афакас мамузенау, манатун, манатун ватиенауис.